0: В эфире радио «Овози точек».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози точек» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози точек» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози точек». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози точек».
2: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире русский блок радио «Овози точек». Напоминаем, сегодня для вас будут работать звукорежиссер эфира Алишер Шерелиев и ведущие программы Ятахмина Амонова и Мутабари Нуманджон. Дорогие друзья, но сейчас, как всегда, начнем выпуск новостей с анонса событий в этом выпуске. В Душанбе состоится международная конференция высокого уровня в рамках международного десятилетия укрепления мира. Завершилась реализация проекта укрепления потенциала Таджикистана по привлечению и использованию климатического финансирования. В городе Штаде, расположенном в федеральной земле Нижняя Саксония, в Германии произошла стрельба. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. В 2027 году, накануне 30-летия Дня национального единства и в связи с началом реализации международного десятилетия укрепления мира для будущих поколений, 2027 и 36 годы в Душанбе при сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций и государствами-партнерами состоится международная конференция высокого уровня. Об этом говорится в поздравительном послании президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, в связи с принятием Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций резолюции под названием «Международное десятилетие укрепления мира для будущих поколений 2027-36 годы и Днем национального единства». Завершилась реализация проекта укрепления потенциала Таджикистана по привлечению и использованию климатического финансирования, которое осуществляется Германским обществом по международному сотрудничеству в партнерстве с Комитетом по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан. Об этом сообщает Комитет по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан. В мероприятии приняли участие представители государственных органов, частного сектора, гражданского общества, международных организаций и эксперты, которые подвели итоги реализации проекта, обменялись опытом и обсудили дальнейшие возможности развития климатического финансирования в республике. Опыт Республики Корея в области современных гидрометеорологических технологий, автоматизированных систем наблюдения и управления данными может способствовать развитию гидрометеорологической отрасли Таджикистана, повышению качества прогнозов и совершенствованию предоставляемых услуг, сообщает Агентство по гидрометеорологии Таджикистана. В ходе встречи руководства Агентства по гидрометеорологии Таджикистана, представители метеорологической службы Республики Корея, Корейского метеорологического института отмечено, что в условиях изменение климата и увеличение частоты опасных природных явлений, развитие наблюдательных сетей, совершенствование системы сбора и передачи данных, цифровизация процессов и внедрение инновационных технологий являются приоритетными направлениями деятельности отрасли. Делегация Южной Кореи 22 по 25 июня ознакомилась с текущим состоянием сети гидрометеорологических наблюдений Таджикистана, оценила деятельность автоматических метеорологических станций. В ходе технических консультаций изучены текущее состояние сети метеорологических наблюдений и деятельность автоматических метеорологических станций, система сбора, обработки, передачи отраслевых данных, а также информационная инфраструктура агентства. За январь-май 2026 года оборот общественного питания, включая услуги гостиниц и ресторанов, составил более 2003 миллионов саманей, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 52,7%, сообщили в агентстве по статистике при президенте Республики Таджикистан. Увеличение оборота общественного питания, включая услуги гостиниц и ресторанов, обусловлено ростом объемов деятельности предприятий, сферы услуг, расширением сети объектов обслуживания и повышением уровня потребительского спроса. Положительная динамика отмечается на фоне дальнейшего развития туристической и сервисной инфраструктуры страны. С 25 по 2 июля в Душанбе проходит 45-е заседание Совета управляющих Зеленого климатического фонда. Как сообщил национальный уполномоченный орган по сотрудничеству с Зеленым климатическим фондом Республики Таджикистан Туракул Муродзода, проведение форума станет важным шагом в укреплении международного сотрудничества в сфере климата и расширения доступа страны к международному климатическому финансированию, сообщает пресс-служба Комитета охраны окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан. По его словам, проведение заседания будет способствовать развитию партнерства с международными финансовыми институтами и привлечению дополнительных инвестиций для реализации национальных программ и проектов в области устойчивого развития охраны окружающей среды и адаптации к изменению климата. Уважаемые радиослушатели, ну теперь перейдем к зарубежным новостям. Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес выступил с заявлением о текущей ситуации после двух сильных землетрясений, поразивших страну. Родригес сообщил, что число погибших в результате землетрясения возросло до 1719 человек, а число раненых до 5. По его словам, от землетрясения пострадали 22 619 человек из 855 поврежденных зданий, 189 полностью обрушились. В городе Штаде, расположенном в федеральной земле Нижняя Саксония, в Германии произошла стрельба, сообщается о погибших. Заявление полицейского управления Люнебурга, опубликованном в соцсети американской компании, говорится, что в Штаде произошел инцидент с применением огнестрельного оружия. В связи с происшествием начата масштабная операция. В полиции сообщили, что в результате стрельбы есть погибшие. При этом, согласно имеющейся информации, сохраняющейся угрозы для общественности нет. Отмечается, что полиция продолжает осмотр места происшествия и расследования. Подробная информация о числе погибших и личностях и причинах случившихся пока нет. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг. Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

0: А радио «Вози Тоджик» вещает свои программы на 8 языках – таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио «Овози Тоджик» – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио «Овози Тоджик» – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио «Овози Тоджик» – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио «Овози Тоджик».
1: История моего Таджикистана.

Уважаемые слушатели, а сейчас мы расскажем о таджикских тюбетейках. Издревле одним из основных видов головного убора в Центральной Азии является тюбетейка – вышитая мужская или женская шапочка, получившая свое название от тюркского слова «тюбе», «тобе», означающий «верх», «вершину чего-либо». Существует великое множество тюбетеек, различающихся по форме, цвету, предназначению и географии распространения. Так, например, в Ферганской долине тюбетейки называются дупи. По своей форме они резко отличаются от тюбетеек других регионов Центральной Азии. О разновидностях и способах изготовления дупи мы сейчас вам и расскажем. Массовое распространение современной дупи получили во второй половине XIX века, после начала колонизации стран Средней Азии и России, когда из этой северной страны стали завозить качественную дешевую ткань и столь же дешевую бумагу. Основные компоненты для изготовления дупи. В Ферганской долине производят два вида дупи. Чуз-дупи – высоко возвышающийся над головой тюбетейки, который в Узбекистане носят преимущественно жители Андиджана и Самарканда, в Таджикистане – жители Худжанда и Душанбе, а в Кыргызстане – жители Ошской и Джалалабадской областей. И маргилан-тюпи – тюбетейки, полностью облекающие голову, распространенные по всей Ферганской долине. Исходя из рисунка и способа изготовления, дупи имеют различные названия, например, анджан-тюпи – от названия города Андижана, инджир – капризный, пахтабат от слова хлопок, сетора или три струны, товуз, павлин, хилал, полумесяц. Одно из распространенных названий дупи – тоджик. По предположению некоторых ремесленников, происходит не от национальной принадлежности, а от слияния двух слов – точ – корона и джия – тесьма. Но в разговорной речи слово «тоджияк», по всей видимости, трансформировалось в слово «тоджик», а в русской транскрипции «таджик». Все разновидности тюбетеек отличаются друг от друга не только особенностями орнамента, но и качеством изготовления, и, соответственно, разнятся в цене. Качество тюбетейки можно разглядеть только вблизи, хотя некоторые знатоки со стажем способны определить его и на расстоянии. Самые дорогие тупи носят в Андижане, и, возможно, поэтому здесь этот вид ремесла очень развит. Изготовление тупи от закройки до прессовки происходит в 16 этапов. Прессование, то есть придание дупи традиционной формы, это чисто мужская работа, которая, в свою очередь, проходит в 5 этапов, каждый раз с разной целью. А все предыдущие 15 этапов выполняют надомницы. Как предмет одежды тюбетейка имеет большое эстетическое, а в некоторых случаях культовое, нежели практическое назначение, поскольку совсем не греет и от дождя почти не спасает. По тюбетейке можно определить характер человека, его материальный достаток, культуру, степень религиозности и даже профессию. К примеру, коммерсанты предпочитают дупи разновидности тоджик, хозяйственники – ситару, обыватели – анджан-тюпи или товуз. Конечно, мусульманин не всегда в качестве головного убора использует именно тюбетейку, но в некоторых случаях она для истинно верующего человека является обязательной. На похоронах, поминках, в мечети и дома во время молитвы, в дни священных праздников, на утреннем свадебном плове, во время свадьбы на головах жениха и его отца. В большинстве тюбетеек Средней Азии отличает довольно стандартный узор, и он далеко не случайен. Так, верхняя часть дупи, как правило, украшена четырьмя вышитыми изображениями стручковых перцев, которые на Востоке часто вывешиваются у входа в жилище в качестве оберега от сглаза. Также и обладатели тюбетеек надеются, что вышитые перчики спасут их от наговора и помогут им в делах. Снизу тюбетейку обрамляет черная шелковая тесьма, поверх которой вокруг головного убора вышиты волнистые узоры, каждый из которых символизирует собой один из зубцов или перьев короны. Всего таких узоров 16, по 4 с каждой стороны.
Но не всякий обладатель тюбетейки знает, что носит на голове подобие королевской короны. Хотя именно тюбетейки чувствую пи, будучи нарочито высокими и имея такую форму, более всего напоминают именно этот символ королевской власти. –

Ты ищешь разум или радость, и то, и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то, и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

Радио ВОЗИ Тоджик вещает свои программы на 8 языках: таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио ОВОЗИ ТОДЖИК – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А Радио ОВОЗИ ТОДЖИК – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио ОВОЗИ ТОДЖИК – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио ОВОЗИ ТОДЖИК.

Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.

Душанбе по праву считается одним из немногих городов Центральной Азии, где сосредоточены богатейшие рукописные материалы древности, рассказывающие об истории таджиков, его поэзии, высокой традиционной культуре и искусстве. В библиотеках, хранилищах восточных рукописей и других учреждениях воплотилась национальная архитектура, которая своими формами и заложенными в них традиционными элементами зодчества дает возможность почувствовать чисто связь времен. Душанбе расположен в центральном Таджикистане на южном склоне могучего Гисарского хребта. Последний вместе с туркестанским, заравшанским, каратегинским и алайским хребтами отделяет друг от друга бассейны рек Заравшана и Амударьи. Гисарская долина, в восточной части которой расположен Душанбе, представляет собой, как говорят специалисты, межгорную впадину длиной около 100 километров и шириной от 1,5 до 24 километров. Город возник в районе слияния рек Кафарнигана и его крупного северного притока Барзоба. Средняя температура января здесь плюс 1 градусов, а июля плюс 28. Располагается Душанбе на высоте 800 метров над уровнем моря. В предгорьях, окружающих город северной, восточной, южной сторон проходит пояс адыров, образующих переходную полосу от равнины к хребту.

Это одна из самых высокогорных столиц мира и один из крупнейших культурных центров Азии. В столице работает множество театров, оперы и балета, академический театр драмы, русский драматический, молодежный и другие, филармония, цирк, более 70 кинотеатров и киноустановок, киностудия «Таджикфильм». Здесь же находится Национальная библиотека республики, более 180 общественных библиотек, 5 музеев, радиотелецентры, десятки дошкольных учреждений. То есть для Центральной Азии это воистину один из крупнейших образовательных научных центров. Среди достопримечательностей города – памятник Исмаилю Сомони, памятник Абу Алю Ибн Сине, мавзолей Садреддина Айни, проспект Рудаки, городской парк Рудаки, Республиканская детская библиотека имени Миршакара, театр оперы и балета имени Садреддина Айни, памятник Рудаки, Национальный музей, кстати, один из лучших в Азии, и памятник Садреддину Айни. Музей этнографии – это настоящая витрина таджикского искусства с впечатляющей экспозицией глиняной посуды, ковров, драгоценностей и музыкальных инструментов всех исторических эпох Таджикистана. Национальный музей Таджикистана проводит интересные выставки по истории, естествознанию и искусству этой земли. Еще одна достопримечательность города – рынок Мехргон. Суетливое, шумное, многоголосое восточное торжище, на котором можно купить все и вся, были бы деньги. Здесь непременно обратите внимание на дары таджикской земли, считающиеся самыми вкусными и экологически чистыми во всей Центральной Азии. Большой закрытый рынок Мехргон – центр деловой активности столицы, типичный восточный базар со всеми присущими в таком случае атрибутами. –

В пределах города обнаружено немало археологических памятников греко-бактрийского времени, II век до нашей эры, и следы средневековых поселений, V-VIII века. Первые письменные источники, упоминающие о кишлаке Душанбе, относятся к первой четверти XVII века. Кишлак Душанбе возник на перекрестке дорог. По понедельникам здесь организовывался крупный базар, отчего произошло и название Душанбе на таджикском «понедельник». В кишлаке насчитывалось более 500 дворов и проживало примерно 8 тысяч человек. До 1917 года район будущего города находился в Восточной Бухаре. В 1920 году бежавший от большевиков последний эмир Бухары основал в Душанбе свою резиденцию, но вскоре был изгнан наступившими частями Красной Армии. В конце 1921 года город был взят войсками басмачей под предводительством Анвара Паши. Но 14 июля 1922 года, источник не указан, снова перешел под власть большевиков.

1924 по 1929 годы город официально назывался по-русски Дюшанбе. 16 октября 1929 года был переименован в Сталинабад в честь Иосифа Сталина, но уже в 1961 году возвращено историческое название Душанбе. Фактически город Душанбе образовался в 1924 году в результате слияния трех селений Сари-Осиё, Шохмансур и Душанбе с населением 5500 человек. За более чем полвека он превратился в цветущий город с населением свыше 1 миллиона человек. Город расположен, к сожалению, в сейсмической зоне, и при строительстве зданий широко применяются антисейсмические железобетонные крепления.

В 1929 году в город была проведена первая железная дорога, соединившая город с Ташкентом в Узбекистане, столицей СССР, Москвой. Это дало толчок развитию в городе текстильной, электро- и пищевой промышленности, а также машиностроения. Первое время, до 1930 года, в городе строились только одноэтажные здания из сырцового кирпича. 27 апреля 1927 года Совет народных комиссаров Таджикской республики принял постановление о строительстве города Душанбе. В январе 30 года в городе был построен и начал выпускать продукцию новый кирпичный завод. К тому времени в городе по проектам архитектора Ваулина были построены здания Совета народных комиссаров, затем Совета министров и Народного комиссариата земледелия. В 1933 году было построено здание ТЭС, которое стало первым в Душанбе зданием из сборного железобетона. Строительство началось в 1930 году. В том же году была введена в строй швейная фабрика. В октябре 1936 года было сооружено первое здание железнодорожного вокзала Душанбе.

30-х годов Душанбе находилось 4295 зданий, подавляющим большинство одноэтажных. В первой половине 40-х годов были выпущены в эксплуатацию цементные, авторемонтные и электромеханические заводы. В 46-м году было завершено строительство Дома правительства на площади Ленина, начатое еще в 40-х годах. В 1950-е годы идет строительство трехэтажных и четырехэтажных жилых домов. В этот период в Душанбе были возведены здания Республиканской публичной библиотеки, Государственного банка, ЦК Компартии, Краеведческого музея, Министерства внутренних дел на площади Победы, Государственного академического драматического театра имени Абу-Косима Лахути. В 1960-х годах был построен аэропорт, новый железнодорожный вокзал, гостиница «Душанбе». В 1972 году была пущена в эксплуатацию автоматическая международная телефонная станция. В 2011 году в городе построили самый высокий в мире флагштот.

Сегодня город живет обычной жизнью крупного мегаполиса, делового и политического центра молодой развивающейся страны. Его экономический потенциал составляет около 145 предприятий различных форм собственности в следующих отраслях: легкая промышленность, электротехническая отрасль и машиностроение, пищевая перерабатывающая промышленность, производство строительных материалов и металлургия. Здесь сосредоточены и исправно функционируют предприятия железнодорожного, авиационного и автомобильного транспорта. К услугам туристов предоставлены комфортабельные отели и гостиницы, рестораны, бары и кафе быстрого обслуживания, широкая сеть развлекательных заведений.

Сегодняшний Душанбе – это город-сад с широкими улицами и площадями, красивыми тенистыми парками и аллеями, прохладными искусственными озерами и говорливыми фонтанами. Там, где стремительный Варзоб, пенясь и беснуясь, врывается в город, на высоком уступе раскинулось красивейшее место в столице – парк Садриддин-Айни, в центре которого высится величественный, отделанный цветным мрамором памятник великому литератору. Сквозь весь город, вплоть до аэропорта, пролегла широкая магистраль – проспект Рудаки, вдоль которого и сосредоточены почти все достопримечательности нашего города. Красивейшие площади города – Привокзальная имени 800-летия Москвы, площадь имени Садриддин-Айни, имени Дусти. Гордостью Душанбе является мемориал Исмаила Сумуни – символ таджикской государственности, несущий в себе идею национального примирения и гражданского согласия. Город славится множеством красивых зданий и архитектурных сооружений, таких как гостиницы «Душанбе» и «Таджикистан», «Сирена» и «Хаят Реженси», киноконцертный зал имени Борбада, «Чойхонарухат», здание «Рудаки Плаза» и «Душанбе Плаза», комплекс «Кохи Навруз», многоэтажные высотки и многие другие. Особого внимания заслуживает здание театра оперы и балета имени Садриддин-Айни с его легкими летящими колоннами, замечательный памятник прошедшей эпохи, застывший на улицах современного города.

Настоящая гордость Душанбе – это ботанический сад, сад Ирам, раскинувший на территории, занимающей десятки гектаров. Тут представлены растения со всех концов земли, от нежных жителей субтропиков до флоры суровых северных краев. Вообще окрестности Душанбе интересны и удивительно живописны, с массой интереснейших достопримечательностей, таких как Гисарская крепость, бывшая резиденция наместника Бухарского эмира, расположенная в 26 километрах западней столицы, или 30-метровый водопад Гузгарф, красивейший природный объект Гисарского хребта, находящийся недалеко от Душанбе в одном из ущелий реки Барзо. Уважаемые слушатели, это был наш короткий рассказ о моем замечательном городе Душанбе.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства, неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг. Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

0: Радио ВОЗе Тоджик вещает свои программы на 8 языках: таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио ВОЗе Тоджик – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио ВОЗе Тоджик – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио ВОЗе Тоджик – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио ВОЗе Тоджик.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире русский блок радио ВОЗе Тоджик. Напоминаем, сегодня для вас будут работать звукорежиссер эфира Алишер Шерлиев и ведущие программы Ятахмина Амонова и Мутабари Муманджон. Дорогие друзья, но сейчас, как всегда, начнем выпуск новостей с анонса событий в этом выпуске. В Душанбе состоится международная конференция высокого уровня в рамках международного десятилетия укрепления мира. Завершилась реализация проекта укрепления потенциала Таджикистана по привлечению и использованию климатического финансирования. В городе Штаде, расположенном в федеральной земле Нижняя Саксония, в Германии произошла стрельба. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. В 2027 году, накануне 30-летия Дня национального единства и в связи с началом реализации международного десятилетия укрепления мира для будущих поколений, 2027-36 годы в Душанбе при сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций и государствами-партнерами с этим международной конференции высокого уровня. Об этом говорится в поздравительном послании президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, в связи с принятием Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций резолюции под названием «Международное десятилетие укрепления мира для будущих поколений 2027-36 годы и Днем национального единства». Завершилась реализация проекта укрепления потенциала Таджикистана по привлечению и использованию климатического финансирования, которое осуществляется Германским обществом по международному сотрудничеству в партнерстве с Комитетом по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан. Об этом сообщает Комитет по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан. В мероприятии приняли участие представители государственных органов, частного сектора, гражданского общества, международных организаций и эксперты, которые подвели итоги реализации проекта, обменялись опытом и обсудили дальнейшие возможности развития климатического финансирования в республике. Опыт Республики Корея в области современных гидрометеорологических технологий, автоматизированных систем наблюдения и управления данными может способствовать развитию гидрометеорологической отрасли Таджикистана, повышению качества прогнозов и совершенствованию предоставляемых услуг, сообщает Агентство по гидрометеорологии Таджикистана. В ходе встречи руководства Агентства по гидрометеорологии Таджикистана, представители метеорологической службы Республики Корея, Корейского метеорологического института отмечено, что в условиях изменение климата и увеличение частоты опасных природных явлений, развитие наблюдательных сетей, совершенствование системы сбора и передачи данных, цифровизация процессов и внедрение инновационных технологий являются приоритетными направлениями деятельности отрасли. Делегация Южной Кореи 22 по 25 июня ознакомилась с текущим состоянием сети гидрометеорологических наблюдений Таджикистана, оценила деятельность автоматических метеорологических станций. В ходе технических консультаций изучены текущее состояние сети метеорологических наблюдений и деятельность автоматических метеорологических станций, система сбора, обработки и передачи отраслевых данных, а также информационная инфраструктура агентства. За январь-май 2026 года оборот общественного питания, включая услуги гостиниц и ресторанов, составил более 2003 миллионов саманей, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 52,7%, сообщили в агентстве по статистике при президенте Республики Таджикистан. Увеличение оборота общественного питания, включая услуги гостиниц и ресторанов, обусловлено ростом объемов деятельности предприятий сферы услуг, расширением сети объектов обслуживания и повышением уровня потребительского спроса. Положительная динамика отмечается на фоне дальнейшего развития туристической и сервисной инфраструктуры страны. С 25 по 2 июля в Душанбе проходит 45-е заседание Совета управляющих Зеленого климатического фонда. Как сообщил национальный уполномоченный орган по сотрудничеству с Зеленым климатическим фондом Республики Таджикистан Туракул Муродзода, проведение форума станет важным шагом в укреплении международного сотрудничества в сфере климата и расширения доступа страны к международному климатическому финансированию, сообщает пресс-служба Комитета охраны окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан. По его словам, проведение заседания будет способствовать развитию партнерства с международными финансовыми институтами и привлечению дополнительных инвестиций для реализации национальных программ и проектов в области устойчивого развития охраны окружающей среды и адаптации к изменению климата. Уважаемые радиослушатели, ну а теперь перейдем к зарубежным новостям. Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес выступил с заявлением о текущей ситуации после двух сильных землетрясений, поразивших страну. Родригес сообщил, что число погибших в результате землетрясения возросло до 1719 человек, а число раненых до 5. По его словам, от землетрясения пострадали 22 619 человек из 855 поврежденных зданий, 189 полностью обрушились. В городе Штаде, расположенном в федеральной земле Нижняя Саксония, в Германии произошла стрельба, сообщается о погибших. Заявление полицейского управления Люнебурга, опубликованном в соцсети американской компании, говорится, что в Штаде произошел инцидент с применением огнестрельного оружия. В связи с происшествием начата масштабная операция. В полиции сообщили, что в результате стрельбы есть погибшие. При этом, согласно имеющейся информации, сохраняющейся угрозы для общественности нет. Отмечается, что полиция продолжает осмотр места происшествия и расследования. Подробная информация о числе погибших и личностях и причинах случившихся пока нет. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.

0: Народные промыслы Таджикистана.
1: Сегодня мы решили рассказать еще об одном искусстве Востока – кундали. Кундаль. Он появился в 17 веке. Этот вид орнаментального искусства, в основном процветающий в северном Таджикистане, Самарканде и Бухаре. Высокое мастерство ремесленники достигли при правлении Исмаила Сумуни. Об этом свидетельствует могила самого правителя, украшенная рисунками и узорами. Самым лучшим миниатюристом того времени был Камалетдин Бекзод. С помощью этого искусства украшены Чайхана Рухат, Чайхана Хурам Шахар, комплекс Кохинавруз. В строительство и оформление этого уникального здания были привлечены мастера, ремесленники со всего Таджикистана. Кундаль – высший образец традиционного искусства таджиков. Это древняя таджикская орнаментальная техника с разноцветными узорами, покрытыми золотыми оттенками. Она символизирует долговечную жизнь, счастье, радость и бесконечную любовь. Переводы с фарси это означает «рай цветов». Уникальная орнаментальная техника росписи получила развитие в конце 14-го, начале 15-х веков. В старинную люди украшали дома и посуду в этой манере. Сегодня кундаль можно увидеть во внутреннем убранстве зданий. При этом в каждом регионе Таджикистана используют свои краски и орнаменты. Этот рай цветов можно увидеть во дворцах или уникальных памятниках древности. Ею в старину эмиры украшали свои дворцы, дабы подчеркнуть свое богатство. Да и сейчас тоже украшают дворцы, например, потолки в залах Кохинавруз. Уникальность и красота кундаля заключается в сочетании сложных образов, природных и геометрических форм, а также в богатой игре красок и фантазии мастера. Каждое произведение требует не только высокого мастерства, но и глубокого понимания символики и эстетики. По мнению исследователя, зарождение этого вида искусства относится к 15 веку. В это время в архитектурных памятниках Самарканда, таких как Шохизинда, Гури-Эмир и Оксарай, стали использовать новый метод декорирования. Потолки и внутренние стены украшались изысканными узорами и орнаментами с обилием позолоты, создававшими эффект небесного сияния.

Кундаль – это необычная роспись. Она сейчас применяется только при декоре элементов зданий. В старые времена использовали только натуральные краски, например, сок граната, лазурит, позолоту. Рельеф создавался при помощи красной глины. Сейчас техника кундаль упростилась и активно используется художниками Таджикистана, создающими настоящие шедевры, продолжая традиции предков, но используя современные краски. Именитые таджикские мастера знают секрет, как передать игру цвета, народную символику и творческие замыслы мастера. Техника кундаль трудоемкая и времязатратная. Для росписи используется смесь цемента и специального клея на подготовленном холсте с орнаментами. Несколькими слоями тонкой кистью наносится смесь. Толщина должна быть 0,5 сантиметра, и роспись не должна ломаться. Для этого рука без остановки должна наносить кистью цементный раствор. Потому как нанесена смесь, можно определить профессионализм мастера.

Одним из ярких примеров оформления техникой кундаль является дворец Арбоб в Согде, построенный в 50-е годы прошлого века на холме Арбоб. За основу было взято оформление Петерговского дворца под Санкт-Петербургом. В орнаментировке Арбоба мастера использовали старинную технику. Применяли только природную краску, смешав яичные желтки, густой сироп абрикоса и мед. Они дали гарантию, что их работа послужит 100 лет. И действительно, вот уже более 70 лет декорации этих искусных мастеров все еще радуют глаз, никак не видоизменившись. В Национальном музее Таджикистана хранится коллекция «Резьба по дереву и кундаль», включающая более 380 экспонатов. В чем уникальность этих ремесел, рассказали в Национальном музее Таджикистана. Сегодня коллекция «Резьба по дереву и кундаль» Национального музея Таджикистана включает работы выдающихся мастеров таджикского искусства Амуркула Шарипова, Мирзо Рахмата Улимова, Карматуло Гаюрова, Садуло Мирзасаидова, Сироджидина Нуридинова, Али Яхьёева и других. Эти произведения экспонируются на третьем этаже отдела изобразительного и прикладного искусства Национального музея Таджикистана и ежедневно привлекают внимание как местных жителей, так и иностранных посетителей.

0: Кундаль также известен как четкий узор. Это образец традиционного искусства Центральной Азии, который сохранился и продолжает развиваться исключительно в Таджикистане. Но сегодня мастеров этого оригинального стиля можно пересчитать по пальцам. Махмад Карим Каримзода занимается этим видом орнаментальной росписи почти 40 лет. Он один из мастеров, которому удалось восстановить почти забытые вековые традиции изобразительного искусства Востока. Орнаментальной росписью кундаль Махмад Карим Каримзода занимается почти 40 лет. Его работу украшают купола таких зданий, как Государственный драматический театр имени Лахути, Театр оперы и балета имени Садреддина Айни и Кохи Навруз. Как рассказывает наш герой, он мечтал, стал востоковедом, поэтому после окончания средней школы сдал документы на отделение арабского языка факультета востоковедения Таджикского госуниверситета, но, к сожалению, не прошел мандатную комиссию. А поскольку ему нравилось рисовать, решил поступить в художественное училище, в чем ему повезло больше. Все творения великих поэтов прошлых столетий не прошли мимо чувств и сознания Махмад Карима Каримзода, оставив в его творчестве глубокий след. Он также владеет поэтическим даром и работы над изготовлением кундали, цитирует нам собственные газели. «Значит, в этом было мое предназначение, — говорит он, — поскольку теперь уже я совсем не представляю себя без того, чем занимаюсь всю жизнь».
1: من رقیب محمد کریم کریموویچ می باشم آموزگار فن نقش و نگار ملی در دانشکده صنعت تصویر و دیزاین از کورس های 3 و 4 درس می گیرم و مسئله نقش و نگار ملی یکی از رشته های قدیم ترین در ساحه صنعت می باشد صنعت خلق بدیعی اصلا اگر گیریم ریشه های همین هنر
0: Искусство оформления украшений дворцов и залов, рассказывает художник, было одним из древнейших видов искусства. Если говорить об искусстве кундали, его корни идут еще со времен Зардушта.

0: Работа росписью Кундаль издавна считалась признаком роскоши, почиталась дорогим подарком и поэтому не теряет свои ценности в наши дни. Некоторые мастера используют в своей работе сыпучий материал – клей, мед и даже яйца, чтобы они придавали пластичность планшету, на котором расписывается кундаль. Но наш мастер использует преимущественно цемент и клей. Для придания яркой цветовой гаммы своим работам мастер Махмад Карим использует природную флору, например, кожуру граната для насыщенного красного цвета и зеленую траву для зеленого. Получивший свое развитие еще в конце 15 века, широко переменяющийся в архитектуре 17 века, кундаль в настоящее время переживает свою эпоху Ренессанса. В наше время все больше архитектурных сооружений оформляется этой богатой орнаментальной росписью, как в частных домах состоятельных людей, так и на государственных объектах.
1: فقط هنر فرهنگ زیرا که خارجی هم که بیاین اما با همون کاخ و کشک و با همون جایی که فرهنگ اصیل است
0: По предложению президента Республики Таджикистан был организован Институт изобразительного искусства и дизайна, и все виды искусств в данное время в полном процессе изучения процветания. И теперь у нас везде поддерживается мастерство и культура. Именно поэтому туристы больше и больше интересуются искусно оформленными объектами, продолжает Устод. Именно через роспись кундаль художник-орнаменталист может передать свои мысли, используя необычное сочетание цветовых гамм, причудливое переплетение узоров, а иногда и смешивая темы. Ведь элементы орнамента всегда символичны. В нем есть своеобразное движение жизни, ощущение развития, начало и конец. Орнамент может о многом рассказать, если постараться изучить его язык. По стопам Устода Махмадкарима пошли и его сыновья. Они активно участвуют при всех крупных государственных заказах, которые получает их отец. Например, при работах в Кохи-Навруз или в Чайхане Хурамшахра в Дангаре. Но вот кому действительно передался талант мастера Махмадкарима, то это его младшему сыну, успехи которого радуют художника. Ведь он так напоминает его самого в молодости. Сын пользуется нынешними технологиями при росписи кундаля, смешивая современное и классическое. От этого у него получаются необычные картины, которые радуют глаз своей необычной палитрой. Часто изделия, украшенные рисунком, выполненным в технике кундаль, служат в качестве дорогого презента для именитых людей или знатных зарубежных гостей. Стоимость одной из самой маленькой по форме и объемы работы варьируется где-то в пределах $100-200. А если есть спрос, то работы у нас хватает, говорит Устод. Тем более, если художника вдохновляет все, что его окружает – природа, культура, литература. Причем этот вид искусства впечатляет не только меня, но и моих детей, которые вместе со мной готовы сутками напролет писать картины, искать новые образы для создания художественных орнаментальных композиций. Я рад, что в последнее время молодежь все больше обращает внимание на ремесленничество, продолжая вековые традиции орнаменталистики в изобразительном искусстве, говорит мастер Махмад Карим. Конечно, далеко не каждый может стать мастером по кундалю, но тем не менее у нашей молодежи есть творческий потенциал, который нужно развивать.

0: Говорят последователи искусней мастеров, мы уверены, что наша молодежь со свойственной ей тягой ко всему необычному, интересному, еще внесет новые яркие, насыщенные штрихи в этот изящный вид искусства. И вот что нам рассказал один из учеников мастера.
1: Шифую слово, подаю. Большое развитие получил кундал именно в Таджикистане. В Таджикистане кундал большой резонанс был, потому что кундал впервые в Таджикистане Мирзо Рахмат Улимов как картину выставлял на выставке к юбилею Владимира Ильича Ленина. Он в середине кундаля сделал портрет. И после этого кундаль все время находится как картина в любой выставке, как находится как в других республиках. В Средней Азии нет такого кундаля. Кундаль есть в зданиях, в старинных зданиях 14-15 веков, но как картина, чтобы вот так вот, как панно, нигде не делается, кроме как в Таджикистане.
0: У нас поэтому, отдельный панно
1: да,
0: тоже.
1: Вот отдельный панно, вот этот кундаль, который вы здесь видите, вот это все только в Таджикистане. В Узбекистане этого нету. Есть на стенках, в потолках, но как именно такое панно, чтобы на выставку выставлялся, это только в Таджикистане. И поэтому у нас Таджикистан большое развитие взял. И особенно в последнее время, так как после того, как у нас институт, открыли институт, здесь тоже стали преподавать кундаль, и большое развитие получилось. Особенно, вот когда Кох и Навруз построили, здесь большие мастера стали работать, и вот этими кундалями стали и на стенках, и на потолках делали росписи и кундаль. Поэтому вот вы тоже очень хорошо сказали, пришли со всех республик бывшего СССР, все смотрели вот на эти здания, как это они оформили. Откуда у них это все? Это все наше, которое мы все это делали, и большое развитие получится. Самое главное, нужно сказать, что кундаль делается только в Таджикистане. В других республиках не делают. Даже Иран и арабские страны этого не делают, только в Таджикистане.
0: Какая-то отличительная техника, да, работа своя существует?
1: Нет, техника, вот как рисуется орнамент, тот же орнамент, как на Коши. Но только здесь вот этот немножко рельефный орнамент. Самые главные рисунки, они заливаются, как получается, как рельефный. Немножко объемный получается. Поэтому он отличается от на Коши. Вот это и самые главные отличия. А так на Коши есть на Коши. Вот только единственное, что у него немножко рельефные главные узоры.
0: Вот сюжет, это все зависит от фантазии художника, да?
1: Да.
0: Это все, что вы можете придумать?
1: Да, да. Все зависит от художника, как сказал Малин только что. Раньше делали рисунки и человеческим рисунком тоже, но пришло время после ислама только зооморфии. Птицами там эти некоторые, в основном цветы, но есть там и птицы, и есть еще там
0: животные.
1: Да, животные, да, животные.
2: Да.
1: Да. И они немножко утрировали, не точно нарисовали.
0: Малим, я поняла, что в кундале еще используется символика, да?
1: Да, да.
0: Очень
1: да.
0: много символических,
1: да, да, да, символических
0: знаков,
1: да.
0: Вот несведущему человеку. Mm. Вот о чем говорит, вот, допустим, этот кундаль? Что можно? Вот,
1: ну, это фантазия художника. Ну, может быть, вот это, посмотри, вот на этот кундаль, посередине. Это может цветок нилюфар.
0: Лилия.
1: Лилия, да, вот посередине. Тоже вокруг этого.
0: В центре картины, да,
1: да,
0: находится
1: нилюфар,
0: эта,
1: да,
0: лилия.
1: И главное, это нилюфар, да. А есть и геометрические формы. Вот, пожалуйста, геометрические формы. Смотрите, есть здесь и геометрия, есть вот эти узоры. Это уже синтезировано. И геометрические формы, и форма ислими. И потом отличается, смотрите, здесь только один это банд, а здесь, смотрите, уже двойной. Дубан, якбан, дубан, да, это тоже...
0: То есть это тех, да, такая уже упорядоченная техника рисунка.
1: Да.
0: А вот цвет, как цвет тоже выбирается? Это тоже от художника зависит?
1: Ну, конечно. Есть цвета, которые только весенние цвета, например, зеленые цвета в основном. А есть теплые цвета, которые солнце. Вот это все символизируется. И самый главный, самый красочный край Таджикистана. Вот это все.
0: Мне кажется, тоже вот для Навроза у вас более яркие цвета, да, используются, да? Вот для оформления других комнат они... Вот да. Постельные цвета...
1: Постельные тена,
0: вот,
1: да.
0: Да, но, вот он да. Использован да. в одно...
1: Да, да. Немножко разбеленные цвета, да, чтобы... Просто слишком, если здание большое, чтобы не нагружало. И поэтому они немножко разбеленные делают цвета, чтобы они не давили на человека. А таких маленьких панно можно, там цвета поярче и все.
0: А много у нас сейчас вот художников именно по кундалю в Таджикистане?
1: У нас в Таджикистане очень развита кундаль. Угу. Все, почти все, кто в институте учится, проходят эту стадию изучения орнамента. И только некоторые курсы... обучаются именно на кундали. Ага. А орнамент все изучают. С первого по четвертый курс изучают. Это то наша есть... гордость, поэтому это нужно
0: то
1: только развивать.
0: То есть за искусство кундали можно не беспокоиться. У нас есть достойный продолжатель, у нас есть достойные ученики.
1: Да, конечно.

Узоры в виде цветов, животных и птиц, казалось бы, оживают под руками мастера и живут своей таинственной и притягательной жизнью. И пока есть мастера, желающие создавать настоящее национальное искусство, как кундаль, и не жалеть для этого ни времени, ни сил, наши древние традиции будут жить вечно –

художников современной таджикской классической музыки, композитора Зиудулло Шахиди. Получил блестящее образование у таких мэтров, как Арам Хачатурян, Андрей Шпай, Сергей Баласанян. Следуя заветам своих великих наставников, композитор создал свой собственный музыкальный язык, который вобрал в себя богатство традиций европейского музыкального искусства и национальный колорит таджикской классической народной музыки. Самобытная и экспрессивная мелодика композитора будоражит чувства, а потому находит отклик в сердцах людей в самых разных странах. Его произведения – это и праздничные помпезные шествия, и озорные игры, и драматичные баталии добра и зла, света и тьмы, и глубокие философские размышления о вечном и приходящем. Тулип Шахиди – обладатель многих престижных музыкальных наград, в частности, золотой медали Союза композиторов Москвы и диплома лауреата международного конкурса современной музыки в США. Народный артист Таджикистана, лауреат государственной премии имени Рудаки, член Союза композиторов и Союза кинематографистов России. Частый гость международных музыкальных фестивалей современной и этнической музыки в России, «Московская осень», «От авангарда до наших дней», республиках Центральной Азии, Великобритании, США, Австрии, Чехии, Германии, Франции, Японии. Он создал музыку почти во всех жанрах. Автор многих симфонических и камерных произведений,

нескольких опер и балетов, музыки, драматическим спектаклям и кинофильмам. Его сочинения исполняют лучшие российские и западные оркестры и солисты. В родном Таджикистане Тулип Шахиди всегда старался оживить и сделать более насыщенную музыкальную жизнь. И когда был директором Академического театра оперы и балета имени Садриддина Айни, и когда занял кресло заместителя министра культуры, и после, когда собрал оставшихся в республике музыкантов в камерный оркестр, организовал фестивали, концерты, гастроли всемирно известных исполнителей. Последние годы Тулип Зиядуллоевич живет и работает в Москве. Сегодня его музыка чаще звучит в концертных залах США, Европы и России.

получилось, что к музыке меня учили армяне, говорит о себе композитор. В 1965 году я закончил музыкальное училище в Душанбе, класс композиции у Юрия Тер-Осипова. Это был замечательный мастер. Он закончил консерваторию в Баку у профессора Каракараева. Этот мастер старой советской школы, когда творили и Арам Хачатурян, и Сергей Прокофьев, и Дмитрий Шостакович. А когда я в 1965 году поступил на подготовительный курс Московской консерватории, то занимался у Сергея Баласаняна, опять же армянина и шикарного композитора. Он какое-то время работал и у нас в республике, продолжает композитор. И только по окончании его курса я попал в класс Арама Ильича. Мы приехали на учебу по направлению из Таджикистана. В общем, я поздно стал учиться. Мне было необходимо просто подольше пожить в Москве, проникнуться атмосферой как города, так и консерваторской жизни. Мы жили в общежитии консерватории, как все студенты. Я занимался и стремился во что бы то ни стало попасть на основной курс. Но все мы ощущали, что живем в очень хорошее время. Была такая общежитская бесшабасность. В молодости всегда найдутся поводы развлечься. А Арам Ильич это видел. И как-то он подарил мне свою фотографию, которую сделал в Америке, и которую напечатали на специальной нежелтеющей бумаге. И на фото он написал: «Тулип, не теряй времени». Атмосфера была великолепная. Приходя в консерваторию, я часто видел, как легендарный Мстислав Ростропович подходит к гардеробу, снимает верхнюю одежду и благодарит гардеробщицу. Или как Святослав Рихтер выходит из переулка, в котором жил, переходит улицу Герцена, тогда называлась Большая Никитская, и с папкой в руках идет в большой зал репетировать. Но настоящим чудом было пойти в большой зал с Арамом Ильичем. Он работал там с оркестром, а мы, студенты, сидели, смотрели, как он ведет репетицию. И в какой-то момент оркестровка наполнялась ярким звучанием. Из нот на бумаге вдруг рождалась ослепительно прекрасная музыка. Это было настоящее.

Мой отец продолжает Тулип Шахиди. Зиудулло Шахиди был известным композитором, одним из основоположников таджикской композиторской школы. Дом у нас была атмосфера музыкальная, театральная, а у нас бывали советские композиторы. Они часто приезжали, писали музыку к спектаклям, к балетам, к операм, к кинофильмам. Общались с моим отцом, иногда работали с ним в соавторстве. Отец оказал на меня влияние, но не прямое, а скорее косвенное. На мое решение стать музыкантом повлияла та атмосфера творчества, которая его окружала. Когда мне исполнилось 8 лет, я отправился в специальную музыкальную школу, которая впоследствии стала носить имя моего отца. И меня туда не приняли. Однако это не сломило мою волю. Напротив, я окончательно решил стать композитором. Хотя отец меня отговаривал, объяснял, что профессия музыканта очень трудная. В нашем доме, продолжает рассказывать композитор, в те времена бывали все деятели культуры, исполнители, писатели, поэты и, разумеется, композиторы. Это Сергей Баласанян, Михаил Цветаев, Соломон Юдаков, Андрей Бабаев, Евгений Крылатов, Александр Зацепин. Кстати, песня «Я встретил девушку» Андрея Бабаева была создана у нас дома. Мой отец помогал ему с переводом таджикского текста Мирзо Турсунзаде, чтобы музыка и слова соответствовали друг другу. А Батыр Закиров, популярный в то время узбекский певец, приходил репетировать песню отца «Мухаббат». Отец тесно общался с солистами, музыкантами театров. У нас дома постоянно шли репетиции. Известный тогда во всей Центральной Азии певец Ахмат Бабакулов, певица Барно Исхакова, Шуиста Муладжанова, Туйфа Фузылова приходили к нам домой и разучивали новые песни. Я вслушивался в эту музыку. Мне было все интересно. Тот же Юрий Тер Осипов, мой учитель, работал на нашей киностудии. Делал фильмы, делал детские спектакли в театре. Бывали у нас дома такие звезды того времени, как Александр Зацепин, Евгений Крылатов. Во дворе с ними сидели за огромным столом под виноградником.

нас жил Сергей Балсанян временно, потом он уехал в Москву, продолжил композитор. Вместе с моим отцом он работал над одной из первых национальных опер «Розия». Также Сергей Артемьевич написал музыку для известнейшего балета «Лейли Меджну». И после премьеры в Душанбинском театре его поставили в Москве, и он шел в Большом театре. В 1960 году мой отец написал оперу «Канде и Мадан» по драме «Бедиле». Это музыкальная драма о любви поэта к танцовщице. И для меня, например, мелодии отца так и остались основой поисков вот этого синтеза. Я иногда перелистываю его песни и романсы, черпаю то, что он находил. В 1972 году, закончив Московскую консерваторию, Тюльпан, тогда в Душанбе был хороший оркестр в оперном театре. Для него я написал свои первые спектакли, продолжает композитор. В 1978 году поставили мой первый балет «Смерть ростовщика» по повести Садриддина Айни, основоположника советской таджикской литературы. Этот балет был много лет в репертуаре. А через два года я написал балет «Рубаи Хайяма». Нас потом позже был Институт искусств. Я там преподавал некоторое время. А потом случилось так, что после различных событий, жизненных обстоятельств, я переехал в Москву.

Даю концерты, дирижирую и с удовольствием общаюсь с музыкантами, ведь я там вырос, говорит Толик Шохиди. И там бывают очень интересные моменты. Театр оперы и балета в рабочем состоянии. Часто проходят концерты симфонической музыки. Когда я приезжаю, обязательно провожу концерт. Исполняю мировую классику, в том числе и музыку моих учителей Арама Ильича, отца Шостаковича. А после концертов ко мне подходят те, кто когда-то со мной учился в музыкальном училище. Эти люди самых разных национальностей живут в Таджикистане и не хотят никуда уезжать.

Ну а что еще беспокоит Олиба Шохиди, музыканта и человека? На протяжении всей своей истории человечество повторяет одни и те же ошибки, которые приводят к большим трагедиям. Это абсурдность происходящего в мире, войн, рукотворных катастроф не поддается пониманию. Почему нужно производить оружие, которое должно непременно выстрелить, кого-то убить и что-то разрушить? Мы не можем ничего изменить в этом мире. Такова человеческая природа. Но сейчас человечество зашло в такой тупик, что даже самые матерые политики не знают, как из него выйти. Из-за всего присутствующего я беспокоюсь о судьбе детей и внуков. Мы с супругой Гульсифат, говорит композитор, застали хорошие времена. Прожили больше 40 лет счастливой совместной жизни. Она подарила мне 3 прекрасных сына.

0: В эфире радио «Овози точек».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози точек» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози точек» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози точек». Услышать нас можно на волнах 105,5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози точек».
2: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире русский блок радио «Овози точек». Напоминаем, сегодня для вас будут работать звукорежиссер эфира Алишер Шерлиев и ведущие программы Ятахмина Амонова и Мутабари Муманджон. Дорогие друзья, но сейчас, как всегда, начнем выпуск новостей с анонса событий в этом выпуске. В Душанбе состоится международная конференция высокого уровня в рамках международного десятилетия укрепления мира. Завершилась реализация проекта укрепления потенциала Таджикистана по привлечению и использованию климатического финансирования. В городе Штаде, расположенном в федеральной земле Нижняя Саксония, в Германии произошла стрельба. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. В 2027 году, накануне 30-летия Дня национального единства и в связи с началом реализации международного десятилетия укрепления мира для будущих поколений, 2027 и 36-е годы в Душанбе при сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций и государствами-партнерами состоится международная конференция высокого уровня. Об этом говорится в поздравительном послании президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, в связи с принятием Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций резолюции под названием «Международное десятилетие укрепления мира для будущих поколений 2027-36 годы и Днем национального единства». Завершилась реализация проекта укрепления потенциала Таджикистана по привлечению и использованию климатического финансирования, которое осуществляется Германским обществом по международному сотрудничеству в партнерстве с Комитетом по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан. Об этом сообщает Комитет по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан. В мероприятии приняли участие представители государственных органов, частного сектора, гражданского общества, международных организаций и эксперты, которые подвели итоги реализации проекта, обменялись опытом и обсудили дальнейшие возможности развития климатического финансирования в республике. Опыт Республики Корея в области современных гидрометеорологических технологий, автоматизированных систем наблюдения и управления данными может способствовать развитию гидрометеорологической отрасли Таджикистана, повышению качества прогнозов и совершенствованию предоставляемых услуг, сообщает Агентство по гидрометеорологии Таджикистана. В ходе встречи руководства Агентства по гидрометеорологии Таджикистана, представители метеорологической службы Республики Корея, Корейского метеорологического института отмечено, что в условиях изменение климата и увеличение частоты опасных природных явлений, развитие наблюдательных сетей, совершенствование системы сбора и передачи данных, цифровизация процессов и внедрение инновационных технологий являются приоритетными направлениями деятельности отрасли. Делегация Южной Кореи 22 по 25 июня ознакомилась с текущим состоянием сети гидрометеорологических наблюдений Таджикистана, оценила деятельность автоматических метеорологических станций. В ходе технических консультаций изучены текущее состояние сети метеорологических наблюдений, деятельность автоматических метеорологических станций, система сбора, обработки и передачи отраслевых данных, а также информационная инфраструктура агентства. За январь-май 2026 года оборот общественного питания, включая услуги гостиниц и ресторанов, составил более 2003 миллионов саманей, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 52,7%, сообщили в агентстве по статистике при президенте Республики Таджикистан. Увеличение оборота общественного питания, включая услуги гостиниц и ресторанов, обусловлено ростом объемов деятельности предприятий, сферы услуг, расширением сети объектов обслуживания и повышением уровня потребительского спроса. Положительная динамика отмечается на фоне дальнейшего развития туристической и сервисной инфраструктуры страны. С 25 по 2 июля в Душанбе проходит 45-е заседание Совета управляющих Зеленого климатического фонда. Как сообщил национальный уполномоченный орган по сотрудничеству с Зеленым климатическим фондом Республики Таджикистан Туракул Муродзода, проведение форума станет важным шагом в укреплении международного сотрудничества в сфере климата и расширения доступа страны к международному климатическому финансированию, сообщает пресс-служба Комитета охраны окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан. По его словам, проведение заседания будет способствовать развитию партнерства с международными финансовыми институтами и привлечению дополнительных инвестиций для реализации национальных программ и проектов в области устойчивого развития охраны окружающей среды и адаптации к изменению климата. Уважаемые радиослушатели, ну теперь перейдем к зарубежным новостям. Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес выступил с заявлением о текущей ситуации после двух сильных землетрясений, поразивших страну. Родригес сообщил, что число погибших в результате землетрясения возросло до 1719 человек, а число раненых до 5. По его словам, от землетрясения пострадали 22 619 человек из 855 поврежденных зданий, 189 полностью обрушились. В городе Штаде, расположенном в федеральной земле Нижняя Саксония, в Германии произошла стрельба, сообщается о погибших. Заявление полицейского управления Люнебурга, опубликованном в соцсети американской компании, говорится, что в Штаде произошел инцидент с применением огнестрельного оружия. В связи с происшествием начата масштабная операция. В полиции сообщили, что в результате стрельбы есть погибшие. При этом, согласно имеющейся информации, сохраняющейся угрозы для общественности нет. Отмечается, что полиция продолжает осмотр места происшествия и расследования. Подробная информация о числе погибших и личностях и причинах случившихся пока нет. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волось седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

Радио «Вози Тойчик» вещает свои программы на 8 языках – таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио «Вози Тойчик» – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио «Вози Тойчик» – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио «Вози Тойчик» – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио «Вози Тойчик». История моего Таджикистана.

Уважаемые слушатели, а сейчас мы расскажем о таджикских тюбетейках. Издревле одним из основных видов головного убора в Центральной Азии является тюбетейка – вышитая мужская или женская шапочка, получившая свое название от тюркского слова «тюбе», «тобе», означающее «верх», «вершину чего-либо». Существует великое множество тюбетеек, различающихся по форме, цвету, предназначению и географии распространения. Так, например, в Ферганской долине тюбетейки называются дупи. По своей форме они резко отличаются от тюбетеек других регионов Центральной Азии. О разновидностях и способах изготовления дупи мы сейчас вам и расскажем. Массовое распространение современной дупи получили во второй половине XIX века, после начала колонизации стран Средней Азии и России, когда из этой северной страны стали завозить качественную дешевую ткань и столь же дешевую бумагу. Основные компоненты для изготовления тупи. В Ферганской долине производят два вида тупи. Чуз-тупи – высоко возвышающийся над головой тюбетейки, который в Узбекистане носят преимущественно жители Андиджана и Самарканда, в Таджикистане – жители Худжанда и Душанбе, а в Кыргызстане – жители Ошской и Джалалабадской областей. И маргилан-тупи – тюбетейки, полностью облекающие голову, распространенные по всей Ферганской долине. Исходя из рисунка и способа изготовления, тупи имеют различные названия, например, анджан-тупи – от названия города Андижана, инджик – капризный, пахтабат от слова хлопок, сетора или три струны, товуз, павлин, хилал, полумесяц. Одно из распространенных названий дупи – тоджик. По предположению некоторых ремесленников, происходит не от национальной принадлежности, а от слияния двух слов – точ – корона и джия – тесьма. Но в разговорной речи слово «тоджияк», по всей видимости, трансформировалось в слово «тоджик», а в русской транскрипции «таджик». Все разновидности тюбетеек отличаются друг от друга не только особенностями орнамента, но и качеством изготовления и, соответственно, разнятся в цене. Качество тюбетейки можно разглядеть только вблизи, хотя некоторые знатоки со стажем способны определить его и на расстоянии. Самые дорогие тупи носят в Андижане, и, возможно, поэтому здесь этот вид ремесла очень развит. Изготовление тупи от закройки до прессовки происходит в 16 этапов. Прессование, то есть придание дупи традиционной формы, это чисто мужская работа, которая, в свою очередь, проходит в 5 этапов, каждый раз с разной целью. А все предыдущие 15 этапов выполняют надомницы. Как предмет одежды тюбетейка имеет большое эстетическое, а в некоторых случаях культовое, нежели практическое назначение, поскольку совсем не греет и от дождя почти не спасает. По тюбетейке можно определить характер человека, его материальный достаток, культуру, степень религиозности и даже профессию. К примеру, коммерсанты предпочитают дупи разновидности тоджик, хозяйственники – ситару, обыватели – анджан-тупи или товуз. Конечно, мусульманин не всегда в качестве головного убора использует именно тюбетейку, но в некоторых случаях она для истинно верующего человека является обязательной. На похоронах, поминках, в мечети и дома во время молитвы, в дни священных праздников, на утреннем свадебном плове, во время свадьбы на головах жениха и его отца. В большинстве тюбетеек Средней Азии отличает довольно стандартный узор, и он далеко не случайен. Так, верхняя часть дупи, как правило, украшена четырьмя вышитыми изображениями стручковых перцев, которые на Востоке часто вывешиваются у входа в жилище в качестве оберега от сглаза. Также и обладатели тюбетеек надеются, что вышитые перчики спасут их от наговора и помогут им в делах. Снизу тюбетейку обрамляет черная шелковая тесьма, поверх которой вокруг головного убора вышиты волнистые узоры, каждый из которых символизирует собой один из зубцов или перьев короны. Всего таких узоров 16, по 4 с каждой стороны.
Но не всякий обладатель тюбетейки знает, что носит на голове подобие королевской короны. Хотя именно тюбетейки чувствуют пи, будучи нарочито высокими и имея такую форму, более всего напоминают именно этот символ королевской власти.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

а радио «Вози Тойчик» вещает свои программы на 8 языках – таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио «Овози Тоджик» – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио «Овози Тоджик» – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио «Овози Тоджик» – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио «Овози Тоджик».

Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.

Душанбе по праву считается одним из немногих городов Центральной Азии, где сосредоточены богатейшие рукописные материалы древности, рассказывающие об истории таджиков, его поэзии, высокой традиционной культуре и искусстве. Библиотека, хранилище восточных рукописей и других учреждениях воплотилась национальная архитектура, которая своими формами и заложенными в них традиционными элементами зодчества дает возможность почувствовать чисто связь времен. Душанбе расположен в центральном Таджикистане на южном склоне могучего Гисарского хребта. Последние вместе с туркестанским, заравшанским, каратегинским и алайским хребтами отделяют друг от друга бассейны рек Заравшана и Амударьи. Гисарская долина, в восточной части которой расположен Душанбе, представляет собой, как говорят специалисты, межгорную впадину длиной около 100 километров и шириной от 1,5 до 24 километров. Город возник в районе слияния рек Кафарнигана и его крупного северного притока Барзоба. Средняя температура января здесь плюс 1 градусов, а июля плюс 28. Располагается Душанбе на высоте 800 метров над уровнем моря. В предгорьях, окружающих город северной, восточной, южной сторон проходит пояс адыров, образующих переходную полосу от равнины к хребтам.

Это одна из самых высокогорных столиц мира и один из крупнейших культурных центров Азии. В столице работает множество театров, оперы и балета, академический театр драмы, русский драматический, молодежный и другие, филармония, цирк, более 70 кинотеатров и киноустановок, киностудия «Таджикфильм». Здесь же находится Национальная библиотека республики, более 180 общественных библиотек, 5 музеев, радиотелецентры, десятки дошкольных учреждений. То есть для Центральной Азии это воистину один из крупнейших образовательных научных центров. Среди достопримечательностей города – памятник Исмаилю Сомони, памятник Абу Алю Ибн Сине, мавзолей Садриддина Айни, проспект Рудаки, городской парк Рудаки, республиканская детская библиотека имени Миршакара, театр оперы и балета имени Садриддина Айни, памятник Рудаки, национальный музей, кстати, один из лучших в Азии, и памятник Садриддину Айни. Музей этнографии – это настоящая витрина таджикского искусства с впечатляющей экспозицией глиняной посуды, ковров, драгоценностей и музыкальных инструментов всех исторических эпох Таджикистана. Национальный музей Таджикистана проводит интересные выставки по истории, естествознанию и искусству этой земли. Еще одна достопримечательность города – рынок Мехргон. Суетливое, шумное, многоголосое восточное торжище, на котором можно купить все и вся, были бы деньги. Здесь непременно обратите внимание на дары таджикской земли, считающиеся самыми вкусными и экологически чистыми во всей Центральной Азии. Большой закрытый рынок Мехргон – центр деловой активности столицы, типичный восточный базар со всеми присущими в таком случае атрибутами –

пределах города обнаружено немало археологических памятников греко-бактрийского времени, II век до нашей эры, и следы средневековых поселений, V-VIII века. Первые письменные источники, упоминающие о кишлаке Душанбе, относятся к первой четверти XVII века. Кишлак Душанбе возник на перекрестке дорог. По понедельникам здесь организовывался крупный базар, отчего произошло и название Душанбе на таджикском «понедельник». В кишлаке насчитывалось более 500 дворов и проживало примерно 8 тысяч человек. До 1917 года район будущего города находился в Восточной Бухаре. В 1920 году бежавший от большевиков последний эмир Бухары основал в Душанбе свою резиденцию, но вскоре был изгнан наступившими частями Красной Армии. В конце 1921 года город был взят войсками басмачей под предводительством Анвара Паши. Но 14 июля 1922 года, источник не указан, снова перешел под власть большевиков и был провозглашен столицей Таджикской автономной Советской Социалистической Республики, которая в 1929 году была преобразована в Таджикскую СССР.

С 1924 по 1929 годы город официально назывался по-русски Дюшанбе. 16 октября 1929 года был переименован в Сталинабад в честь Иосифа Сталина, но уже в 1961 году возвращено историческое название Душанбе. Фактически город Душанбе образовался в 1924 году в результате слияния трех селений Сари-Осиё, Шохмансур и Душанбе с населением 5500 человек. За более чем полвека он превратился в цветущий город с населением свыше 1 миллиона человек. Город расположен, к сожалению, в сейсмической зоне, и при строительстве зданий широко применяются антисейсмические железобетонные крепления.

1929 году в город была проведена первая железная дорога, соединившая город с Ташкентом в Узбекистане, столицей СССР, Москвой. Это дало толчок развитию в городе текстильной, электро- и пищевой промышленности, а также машиностроения. Первое время, до 1930 года, в городе строились только одноэтажные здания из сырцового кирпича. 27 апреля 1927 года Совет народных комиссаров Таджикской республики принял постановление о строительстве города Душанбе. В январе 30 года в городе был построен и начал выпускать продукцию новый кирпичный завод. К тому времени в городе по проектам архитектора Ваулина были построены здания Совета народных комиссаров, затем Совета министров и Народного комиссариата земледелия. В 1933 году было построено здание ТЭС, которое стало первым в Душанбе зданием из сборного железобетона. Строительство началось в 1930 году. В том же году была введена в строй швейная фабрика. В октябре 1936 года было сооружено первое здание железнодорожного вокзала Душанбе.

концу 30-х годов Душанбе находилось 4295 зданий, подавляющим большинство одноэтажных. В первой половине 40-х годов были выпущены в эксплуатацию цементные, авторемонтные и электромеханические заводы. В 46-м году было завершено строительство Дома правительства на площади Ленина, начатое еще в 40-х годах. В 1950-е годы идет строительство трехэтажных и четырехэтажных жилых домов. В этот период в Душанбе были возведены здания Республиканской публичной библиотеки, Государственного банка, ЦК Компартии, Краеведческого музея, Министерства внутренних дел на площади Победы, Государственного академического драматического театра имени Абулкасима Лахути –

на сегодня город живет обычной жизнью крупного мегаполиса, делового и политического центра молодой развивающейся страны. Его экономический потенциал составляет около 145 предприятий различных форм собственности в следующих отраслях: легкая промышленность, электротехническая отрасль и машиностроение, пищевая перерабатывающая промышленность, производство строительных материалов и металлургия. Здесь сосредоточены и исправно функционируют предприятия железнодорожного, авиационного и автомобильного транспорта. К услугам туристов предоставлены комфортабельные отели и гостиницы, рестораны, бары и кафе быстрого обслуживания, широкая сеть развлекательных заведений.

Сегодняшний Душанбе – это город-сад с широкими улицами и площадями, красивыми тенистыми парками и аллеями, прохладными искусственными озерами и говорливыми фонтанами. Там, где стремительный Варзоб, пенясь и беснуясь, врывается в город, на высоком уступе раскинулось красивейшее место в столице – парк Садриддин-Айни, в центре которого высится величественный, отделанный цветным мрамором памятник великому литератору. Сквозь весь город, вплоть до аэропорта, пролегла широкая магистраль – проспект Рудаки, вдоль которого и сосредоточены почти все достопримечательности нашего города. Красивейшие площади города – Привокзальная имени 800-летия Москвы, площадь имени Садриддин-Айни, имени Дусти. Гордостью Душанбе является мемориал Исмаила Сумуни, символ таджикской государственности, несущий в себе идею национального примирения и гражданского согласия. Город славится множеством красивых зданий и архитектурных сооружений, таких как гостиницы «Душанбе» и «Таджикистан», «Сирена» и «Хаят Реженси», киноконцертный зал имени Борбада, Чойхонарухат, здание «Рудаки Плаза» и «Душанбе Плаза», комплекс «Кохи Навруз», многоэтажные высотки и многие другие. Особого внимания заслуживает здание театра оперы и балета имени Садриддин-Айни с его легкими летящими колоннами, замечательный памятник прошедшей эпохи, застывший на улицах современного города.

Настоящая гордость Душанбе – это ботанический сад, сад Ирам, раскинувший на территории, занимающей десятки гектаров. Тут представлены растения со всех концов земли, от нежных жителей субтропиков до флоры суровых северных краев. Вообще окрестности Душанбе интересны и удивительно живописны, с массой интереснейших достопримечательностей, таких как Гисарская крепость, бывшая резиденция наместника Бухарского эмира, расположенная в 26 километрах западнее столицы, или 30-метровый водопад Гузгарф, красивейший природный объект Гисарского хребта, находящийся недалеко от Душанбе в одном из ущелий реки Барзоб. Уважаемые слушатели, это был наш короткий рассказ о моем замечательном городе Душанбе.

Ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства, неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины — опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

0: А радио «Вози Тойчик» вещает свои программы на 8 языках – таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио «Овози Тоджик» – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио «Овози Тоджик» – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио «Овози Тоджик» – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио «Овози Тоджик».
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире русский блок радио «Овози Тоджик». Напоминаем, сегодня для вас будут работать звукорежиссер эфира Алишер Шерелиев и ведущие программы Ятахмина Амонова и Мутабари Муманджон. Дорогие друзья, но сейчас, как всегда, начнем выпуск новостей с анонса событий в этом выпуске. В Душанбе состоится международная конференция высокого уровня в рамках международного десятилетия укрепления мира. Завершилась реализация проекта укрепления потенциала Таджикистана по привлечению и использованию климатического финансирования. В городе Штаде, расположенном в федеральной земле Нижняя Саксония, в Германии произошла стрельба. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. В 2027 году, накануне 30-летия Дня национального единства и в связи с началом реализации международного десятилетия укрепления мира для будущих поколений 2027 и 36-е годы в Душанбе при сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций и государственными партнерами состоится международная конференция высокого уровня. Об этом говорится в поздравительном послании президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, в связи с принятием Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций резолюции под названием «Международное десятилетие укрепления мира для будущих поколений 2027-36 годы и Днем национального единства». Завершилась реализация проекта укрепления потенциала Таджикистана по привлечению и использованию климатического финансирования, которое осуществляется Германским обществом по международному сотрудничеству в партнерстве с Комитетом по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан. Об этом сообщает Комитет по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан. В мероприятии приняли участие представители государственных органов, частного сектора, гражданского общества, международных организаций и эксперты, которые подвели итоги реализации проекта, обменялись опытом и обсудили дальнейшие возможности развития климатического финансирования в республике. Опыт Республики Корея в области современных гидрометеорологических технологий, автоматизированных систем наблюдения и управления данными может способствовать развитию гидрометеорологической отрасли Таджикистана, повышению качества прогнозов и совершенствованию предоставляемых услуг, сообщает Агентство по гидрометеорологии Таджикистана. В ходе встречи руководства Агентства по гидрометеорологии Таджикистана, представители метеорологической службы Республики Корея, Корейского метеорологического института отмечено, что в условиях изменение климата и увеличение частоты опасных природных явлений, развитие наблюдательных сетей, совершенствование системы сбора и передачи данных, цифровизация процессов и внедрение инновационных технологий являются приоритетными направлениями деятельности отрасли. Делегация Южной Кореи 22 по 25 июня ознакомилась с текущим состоянием сети гидрометеорологических наблюдений Таджикистана, оценила деятельность автоматических метеорологических станций. В ходе технических консультаций изучены текущее состояние сети метеорологических наблюдений, деятельность автоматических метеорологических станций, система сбора, обработки и передачи отраслевых данных, а также информационная инфраструктура агентства. За январь-май 2026 года оборот общественного питания, включая услуги гостиниц и ресторанов, составил более 2003 миллионов саманей, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 52,7%, сообщили в агентстве по статистике при президенте Республики Таджикистан. Увеличение оборота общественного питания, включая услуги гостиниц и ресторанов, обусловлено ростом объемов деятельности предприятий сферы услуг, расширением сети объектов обслуживания и повышением уровня потребительского спроса. Положительная динамика отмечается на фоне дальнейшего развития туристической и сервисной инфраструктуры страны. С 25 по 2 июля в Душанбе проходит 45-е заседание Совета управляющих Зеленого климатического фонда. Как сообщил национальный уполномоченный орган по сотрудничеству с Зеленым климатическим фондом Республики Таджикистан Туракул Муродзода, проведение форума станет важным шагом в укреплении международного сотрудничества в сфере климата и расширения доступа страны к международному климатическому финансированию, сообщает пресс-служба Комитета охраны окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан. По словам, проведение заседания будет способствовать развитию партнерства с международными финансовыми институтами и привлечению дополнительных инвестиций для реализации национальных программ и проектов в области устойчивого развития охраны окружающей среды и адаптации к изменению климата. Уважаемые радиослушатели, ну теперь перейдем к зарубежным новостям. Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес выступил с заявлением о текущей ситуации после двух сильных землетрясений, поразивших страну. Родригес сообщил, что число погибших в результате землетрясения возросло до 1719 человек, а число раненых до 5. По его словам, от землетрясения пострадали 22 619 человек из 855 поврежденных зданий, 189 полностью обрушились. В городе Штаде, расположенном в федеральной земле Нижняя Саксония, в Германии произошла стрельба, сообщается о погибших. Заявление полицейского управления Люнебурга, опубликованном в соцсети американской компании, говорится, что в Штаде произошел инцидент с применением огнестрельного оружия. В связи с происшествием начата масштабная операция. В полиции сообщили, что в результате стрельбы есть погибшие. При этом, согласно имеющейся информации, сохраняющейся угрозы для общественности нет. Отмечается, что полиция продолжает осмотр места происшествия и расследования. Подробная информация о числе погибших и личностях и причинах случившихся пока нет. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.

0: Народные промыслы Таджикистана.
1: Сегодня мы решили рассказать еще об одном искусстве Востока – кундали. Кундаль. Он появился в 17 веке. Этот вид орнаментального искусства в основном процветающий в Северном Таджикистане, Самарканде и Бухаре. Высокое мастерство ремесленники достигли при правлении Исмаила Сумуни. Об этом свидетельствует могила самого правителя, украшенная рисунками и узорами. Самым лучшим миниатюристом того времени был Камалетдин Бекзод. С помощью этого искусства украшены Чайхана Рухат, Чайхана Хурам Шахар, комплекс Кохи Навруз. Строительство и оформление этого уникального здания были привлечены мастера-ремесленники со всего Таджикистана. Кундаль – высший образец традиционного искусства таджиков. Это древняя таджикская орнаментальная техника с разноцветными узорами, покрытыми золотыми оттенками. Она символизирует долговечную жизнь, счастье, радость и бесконечную любовь. В переводе с фарси это означает «рай цветов». Уникальная орнаментальная техника росписи получила развитие в конце 14-го, начале 15-х веков. В старину люди украшали дома и посуду в этой манере. Сегодня кундаль можно увидеть во внутреннем убранстве зданий, при этом в каждом регионе Таджикистана используют свои краски и орнаменты. Этот рай цветов можно увидеть во дворцах или уникальных памятниках древности. Ею в старину эмиры украшали свои дворцы, дабы подчеркнуть свое богатство. Да и сейчас тоже украшают дворцы, например, потолки в залах Кохи Навруз. Уникальность и красота кундаля заключается в сочетании сложных образов, природных и геометрических форм, а также в богатой игре красок и фантазии мастера. Каждое произведение требует не только высокого мастерства, но и глубокого понимания символики и эстетики. По мнению исследователя, зарождение этого вида искусства относится к 15 веку. В это время в архитектурных памятниках Самарканда, таких как Шохизинда, Гури-Эмир и Оксарай, стали использовать новый метод декорирования. Потолки и внутренние стены украшались изысканными узорами и орнаментами с обилием позолоты, создававшими эффект небесного сияния.

Кундаль – это необычная роспись. Она сейчас применяется только при декоре элементов зданий. В старые времена использовали только натуральные краски, например, сок граната, лазурит, позолоту. Рельеф создавался при помощи красной глины. Сейчас техника кундаль упростилась и активно используется художниками Таджикистана, создающими настоящие шедевры, продолжая традиции предков, но используя современные краски. Именитые таджикские мастера знают секрет, как передать игру цвета, народную символику и творческие замыслы мастера. Техника кундаль трудоемкая и времязатратная. Для росписи используется смесь цемента и специального клея на подготовленном холсте с орнаментами. Несколькими слоями тонкой кистью наносится смесь. Толщина должна быть 0,5 сантиметра, и роспись не должна ломаться. Для этого рука без остановки должна наносить кистью цементный раствор. Потому как нанесена смесь, можно определить профессионализм мастера.

Одним из ярких примеров оформления техникой кундаль является дворец Арбоб в Согде, построенный в 50-е годы прошлого века на холме Арбоб. За основу было взято оформление Петерговского дворца под Санкт-Петербургом. В орнаментировке Арбоба мастера использовали старинную технику. Применяли только природную краску, смешав яичные желтки, густой сироп абрикоса и мед. Они дали гарантию, что их работа послужит 100 лет. И действительно, вот уже более 70 лет декорации этих искусных мастеров все еще радуют глаз, никак не видоизменившись. В Национальном музее Таджикистана хранится коллекция «Резьба по дереву и кундаль», включающая более 380 экспонатов. В чем уникальность этих ремесел, рассказали в Национальном музее Таджикистана. Сегодня коллекция «Резьба по дереву и кундаль» Национального музея Таджикистана включает работы выдающихся мастеров таджикского искусства Амуркула Шарипова, Мирзурахмата Улимова, Карматулло Гаюрова, Садулло Мирзасаидова, Сироджидина Нуридинова, Али Яхьёева и других. Эти произведения экспонируются на третьем этаже отдела изобразительного и прикладного искусства Национального музея Таджикистана и ежедневно привлекают внимание как местных жителей, так и иностранных посетителей.

0: Кундаль также известен как четкий узор. Это образец традиционного искусства Центральной Азии, который сохранился и продолжает развиваться исключительно в Таджикистане. Но сегодня мастеров этого оригинального стиля можно пересчитать по пальцам. Махмад Карим Каримзода занимается этим видом орнаментальной росписи почти 40 лет. Он один из мастеров, которому удалось восстановить почти забытые вековые традиции изобразительного искусства Востока. Орнаментальной росписью кундаль Махмад Карим Каримзода занимается почти 40 лет. Его работу украшают купола таких зданий, как Государственный драматический театр имени Лахути, Театр оперы и балета имени Садреддина Айни и Кохи Навроз. Как рассказывает наш герой, он мечтал, стал востоковедом, поэтому после окончания средней школы сдал документы на отделение арабского языка факультета востоковедения Таджикского госуниверситета, но, к сожалению, не прошел мандатную комиссию. А поскольку ему нравилось рисовать, решил поступить в художественное училище, в чем ему повезло больше. Все творения великих поэтов прошлых столетий не прошли мимо чувств и сознания Махмад Карима Каримзода, оставив в его творчестве глубокий след. Он также владеет поэтическим даром и работы над изготовлением кундали, цитирует нам собственные газели. «Значит, в этом было мое предназначение, — говорит он, — поскольку теперь уже я совсем не представляю себя без того, чем занимаюсь всю жизнь».
1: Ман ракибов Махмад Карим Каримович ми бошам. Омузгори фанди نقش و نگار ملی در دانشکده صنعت تصویر و دیزاین از کورس های 3 و 4 درس میگویم و مسئله نقش و نگار ملی یکی از رشته های قدیم ترین در ساحه صنعت میباشد صنعت خلق بدیعی اصلا اگر گیریم ریشه های همین هنر از
0: Искусство оформления украшений дворцов и залов, рассказывает художник, было одним из древнейших видов искусства. Если говорить об искусстве кундали, его корни идут еще со времен Зардушта.

0: Работа росписью кундаль издавна считалась признаком роскоши, почиталась дорогим подарком и поэтому не теряет свои ценности в наши дни. Некоторые мастера используют в своей работе сыпучий материал – клей, мед и даже яйца, чтобы они придавали пластичность планшету, на котором расписывается кундаль. Но наш мастер использует преимущественно цемент и клей. Для придания яркой цветовой гаммы своим работам мастер Махмад Карим использует природную флору, например, кожуру граната для насыщенного красного цвета и зеленую траву для зеленого. Получивший свое развитие еще в конце 15 века, широко переменяющийся в архитектуре 17 века, кундаль в настоящее время переживает свою эпоху Ренессанса. В наше время все больше архитектурных сооружений оформляется этой богатой орнаментальной росписью, как в частных домах состоятельных людей, так и на государственных объектах.
1: فقط هنر فرهنگ زیرا که خارجی هم که بیاین همون با همون کاخ و کشک و با اون جایی که فرهنگی اصیل است
0: По предложению президента Республики Таджикистан был организован Институт изобразительного искусства и дизайна, и все виды искусств в данное время в полном процессе изучения процветания. И теперь у нас везде поддерживается мастерство и культура. Именно поэтому туристы больше и больше интересуются искусно оформленными объектами, продолжает Устод. Именно через роспись кундаль художник-орнаменталист может передать свои мысли, используя необычное сочетание цветовых гамм, причудливое переплетение узоров, а иногда и смешивая темы. Ведь элементы орнамента всегда символичны. В нем есть своеобразное движение жизни, ощущение развития, начало и конец. Орнамент может о многом рассказать, если постараться изучить его язык. По стопам Усто Махмад Карима пошли и его сыновья. Они активно участвуют при всех крупных государственных заказах, которые получает их отец. Например, при работах в Кохи-Навруз или в Чайхане Хурам-Шахар в Дангаре. Но вот кому действительно передался талант мастера Махмад Карима, то это его младшему сыну, успехи которого радуют художника. Ведь он так напоминает его самого в молодости. Сын пользуется нынешними технологиями при росписи кундаля, смешивая современное и классическое. От этого у него получаются необычные картины, которые радуют глаз своей необычной палитрой. Часто изделия, украшенные рисунком, выполненным в технике кундаль, служат в качестве дорогого презента для именитых людей или знатных зарубежных гостей. Стоимость одной из самых маленькой по форме и объемы работы варьируется где-то в пределах 100-200 долларов. А если есть спрос, то работы у нас хватает, говорит Устод. Тем более, если художника вдохновляет все, что его окружает – природа, культура, литература. Причем этот вид искусства впечатляет не только меня, но и моих детей, которые вместе со мной готовы сутками напролет писать картины, искать новые образы для создания художественных орнаментальных композиций. Я рад, что в последнее время молодежь все больше обращает внимание на ремесленничество, продолжая вековые традиции орнаменталистики в изобразительном искусстве, говорит мастер Махмад Карим. Конечно, далеко не каждый может стать мастером по кундалю, но тем не менее у нашей молодежи есть творческий потенциал, который нужно развивать.

0: Говорят последователи искусней мастеров, мы уверены, что наша молодежь со свойственной ей тягой ко всему необычному, интересному, еще внесет новые яркие, насыщенные штрихи в этот изящный вид искусства. И вот что нам рассказал один из учеников мастера.
1: Шифой Сорбон преподаю. Большое развитие получил кундан именно в Таджикистане. В Таджикистане кундал большой резонанс был, потому что кундал впервые в Таджикистане Мирзорахмат Улимов как картину выставлял на выставке к юбилею Владимира Ильича Ленина. Он в этом в середине кундаля сделал портрет. И после этого кундаль все время находится как картина в любой выставке, как находится как в других республиках. В Средней Азии нету такого кундаля. Кундаль есть в зданиях, в старинных зданиях 14-15 веков, но как картина, чтобы вот так вот, как панно, нигде не делается, кроме как в Таджикистане.
0: У нас поэтому, отдельный панно
1: да,
0: тоже.
1: Вот отдельный панно, вот этот кундаль, который вы здесь видите, вот это все только в Таджикистане. В Узбекистане этого нету. Есть на стенках, в потолках, но как именно такое панно, чтобы на выставку выставлялся, это только в Таджикистане. И поэтому у нас Таджикистан большое развитие взял. И особенно в последнее время, так как после того, как у нас институт, открыли институт, здесь тоже стали преподавать кундаль, и большое развитие получилось. Особенно, вот когда Кохинаврус построили, здесь большие мастера стали работать, и вот этими кундалями стали и на стенках, и на потолках делали росписи и кундаль. Поэтому вот вы тоже очень хорошо сказали, пришли со всех республик бывшего СССР, все смотрели вот на эти здания, как это они оформили. Откуда у них это все? Это все наше, которое мы все это делали, и большое развитие получилось. Самое главное, нужно сказать, что кундаль делается только в Таджикистане. В других республиках не делают. Даже Иран и арабские страны этого не делают, только в Таджикистане.
0: Какая-то отличительная техника, да, работа своя существует?
1: Нет, техника, вот как рисуется орнамент, тот же орнамент, как на Коши. Но только здесь вот этот немножко рельефный орнамент. Самые главные рисунки, они заливаются, как получается, как рельефный. Немножко объемный получается. Поэтому он отличается от Накоши. Вот это и самые главные отличия. А так у Накоши есть Накоши. Вот только единственное, что у него немножко рельефные главные узоры.
0: Вот сюжет, это все зависит от фантазии художника,
1: да?
0: Да. Это все, что вы можете придумать?
1: Да, да. Все зависит от художника, как сказал Малин только что. Раньше делали рисунки и человеческим рисунком тоже, но пришло время после ислама только зооморфии. Птицами там эти некоторые, в основном цветы, но есть там и птицы, и есть еще там
0: животные.
1: Да, животные, да, животные. Да. И они немножко утрировали, не точно рисовали.
0: Малим, я поняла, что в кундале еще используется символика, да?
1: Да, да.
0: Очень
1: да.
0: много символических, да, да, да, символических знаков, тоже. Вот несведущему человеку. Вот о чем говорит, вот, допустим, этот кундаль? Что можно? Вот,
1: ну, это фантазия художника. Он может быть, вот, посмотрел вот на этот кундаль, посередине. Это может цветок нилюфар.
0: Лилия.
1: Лилия, да, вот, посередине. Тоже вокруг этого.
0: В центре картины, да, да, находится нилюфар, это, да, лилия.
1: И главное, это нилюфар, да. А есть и геометрические формы, вот, пожалуйста, геометрические формы. Смотрите, есть здесь и геометрия, и есть вот эти узоры. Это уже синтезировано, и геометрические формы, и форма ислими. И потом отличается, смотрите, здесь только один это бант, а здесь, смотрите, уже двойной. Дубан, якбан, дубан, да, это тоже...
0: То есть свои... это тех, да, такая уже упорядоченная техника рисунка.
1: Да.
0: А вот цвет, как цвет тоже выбирается? Это тоже от художника зависит?
1: Ну, конечно. Есть цвета, которые только весенние цвета, например, зеленые цвета в основном. А есть теплые цвета, которые солнце, вот это все символизируется. И самое главное, самый красочный край Таджикистана, вот это все.
0: Мне кажется, тоже для Навроза у вас более яркие цвета, да, используются, да? Вот для оформления других комнат они... Вот да. Постельные цвета...
1: Постельные тина, да.
0: Да, да. Вот он да. Использован да. в одном...
1: Да. Немножко разбеленные цвета, да. Чтобы просто слишком... Если здание большое, чтобы не нагружало. И поэтому они немножко разбеленные делают цвета, чтобы они не давили на человека. А так как таких маленьких... панно можно, там цвета поярче и все.
0: А много у нас сейчас вот художников именно по кундалю в Таджикистане?
1: У нас в Таджикистане очень развита кундаль. Угу. Все, почти все, кто в институте учится, проходят эту стадию изучения орнамента, и только некоторые курсы обучаются именно на кундале. Угу. А орнамент все изучают. С первого по четвертый курс изучают. Это то наша есть, гордость, поэтому это нужно
0: то только
1: развивать. То есть
0: за искусство кундаля можно не беспокоиться. У нас есть достойный продолжатель, у нас есть достойные ученики.
1: Конечно.

Узоры в виде цветов, животных и птиц, казалось бы, оживают под руками мастера и живут своей таинственной и притягательной жизнью. И пока есть мастера, желающие создавать настоящее национальное искусство, как кундаль, и не жалеют для этого ни времени, ни сил, наши древние традиции будут жить вечно. Народные промыслы Таджикистана.

Уважаемые слушатели, сегодняшнюю нашу программу мы посвящаем знаменитому композитору Толибхону Шахиди. Недавно ему исполнилось 80 лет. Свой юбилей Толибхон Шахиди отметил в Большом зале Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского на симфоническом концерте, где прозвучала его музыка в исполнении Объединенного оркестра Большого и Мариинского театров под управлением Валерия Георгиева. И сегодня мы хотели бы рассказать о том, какой путь прошел маэстро. Толибхон Шахиди – композитор, чье творчество стало живым мостом между изысканной строгостью европейской академической традиции и философской глубиной восточного макома. Он широко известен далеко за пределами родного Таджикистана и имеет множество почетных наград, в числе которых золотая медаль Союза композиторов Москвы, диплом лауреата международного конкурса современной музыки в США и премии имени Абу Абдулло Рудаки. Толиб Шахиди – сын одного из основоположников современной таджикской классической музыки, композитора Зиодулло Шахиди. Получил блестящее образование у таких мэтров, как Арам Хачатурян, Андрей Шпай, Сергей Баласанян. Следуя заветам своих великих наставников, композитор создал свой собственный музыкальный язык, который вобрал в себя богатство традиций европейского музыкального искусства и национальный колорит таджикской классической народной музыки. Самобытная и экспрессивная мелодика композитора будоражит чувства, а потому находит отклик в сердцах людей в самых разных странах. Его произведения – это и праздничные помпезные шествия, и озорные игры, и драматичные баталии добра и зла, света и тьмы, и глубокие философские размышления о вечном и приходящем. Толиб Шахиди – обладатель многих престижных музыкальных наград, в частности, золотой медали Союза композиторов Москвы и диплома лауреата международного конкурса современной музыки в США. Народный артист Таджикистана, лауреат государственной премии имени Рудаки, член Союза композиторов и Союза кинематографистов России. Частый гость международных музыкальных фестивалей современной и этнической музыки в России, «Московская осень», «От авангарда до наших дней», республиках Центральной Азии, Великобритании, США, Австрии, Чехии, Германии, Франции, Японии. Он создал музыку почти во всех жанрах. Автор многих симфонических и камерных произведений, нескольких опер и балетов, музыки к драматическим спектаклям и кинофильмам. Его сочинения исполняют лучшие российские западные оркестры и солисты. В родном Таджикистане Толиб Шахиди всегда старался оживить и сделать более насыщенную музыкальную жизнь. И когда был директором Академического театра оперы и балета имени Садриддина Айни, и когда занял кресло заместителя министра культуры, и после, когда собрал оставшихся в республике музыкантов в камерный оркестр, организовал фестивали, концерты, гастроли всемирно известных исполнителей. Последние годы Толиб Зиадуллоевич живет и работает в Москве. Сегодня его музыка чаще звучит в концертных залах США, Европы и России.

Так получилось, что к музыке меня учили армяне, говорит о себе композитор. В 1965 году я закончил музыкальное училище в Душанбе, класс композиции у Юрия Тер-Осипова. Это был замечательный мастер. Он закончил консерваторию в Баку у профессора Каракараева. Этот мастер старой советской школы, когда творили и Арам Хачатурян, и Сергей Прокофьев, и Дмитрий Шостакович. А когда я в 1965 году поступил на подготовительный курс Московской консерватории, то занимался у Сергея Баласаняна. Опять же, армянина и шикарного композитора. Он какое-то время работал и у нас в республике, продолжает композитор. И только по окончании его курса я попала в класс Арама Ильича. Мы приехали на учебу по направлению из Таджикистана. В общем, я поздно стал учиться. Мне было необходимо просто подольше пожить в Москве, проникнуться атмосферой как города, так и консерваторской жизни. Мы жили в общежитии консерватории, как все студенты. Я занимался и стремился во что бы то ни стало попасть на основной курс. Но все мы ощущали, что живем в очень хорошее время. Была такая общежитская бесшабасность. В молодости всегда найдутся поводы развлечься. А Арам Ильич это видел. И как-то он подарил мне свою фотографию, которую сделал в Америке, и которую напечатали на специальной нежелтеющей бумаге. И на фото написал: «Тулип, не теряй времени». Атмосфера была великолепная. Приходя в консерваторию, я часто видел, как легендарный Мстислав Ростропович подходит к гардеробу, снимает верхнюю одежду и благодарит гардеробщицу. Или как Святослав Рихтер выходит из переулка, в котором жил, переходит улицу Герцена, тогда называлась Большая Никитская, и с папкой в руках идет в большой зал репетировать. Но настоящим чудом было пойти в большой зал с Арамом Ильичем. Он работал там с оркестром, а мы, студенты, сидели, смотрели, как он ведет репетицию. И в какой-то момент оркестровка наполнялась ярким звучанием. Из нот на бумаге вдруг рождалась ослепительно прекрасная музыка. Это было настоящее.

Мой отец продолжает Тулип Шахиди. Зиудулло Шахиди был известным композитором, одним из основоположников таджикской композиторской школы. Дом у нас была атмосфера музыкальная, театральная, а у нас бывали советские композиторы. Они часто приезжали, писали музыку к спектаклям, балетам, к операм, кинофильмам. Общались с моим отцом, иногда работали с ним в соавторстве. Отец оказал на меня влияние, но не прямое, а скорее косвенное. На мое решение стать музыкантом повлияла та атмосфера творчества, которая его окружала. Когда мне исполнилось 8 лет, я отправился в специальную музыкальную школу, которая впоследствии стала носить имя моего отца. И меня туда не приняли. Однако это не сломило мою волю. Напротив, я окончательно решил стать композитором. Хотя отец меня отговаривал, объяснял, что профессия музыканта очень трудная. В нашем доме, продолжает рассказывать композитор, в те времена бывали все деятели культуры, исполнители, писатели, поэты и, разумеется, композиторы. Это Сергей Баласанян, Михаил Цветаев, Соломон Юдаков, Андрей Бабаев, Евгений Крылатов, Александр Зацепин. Кстати, песня «Я встретил девушку» Андрея Бабаева была создана у нас дома. Мой отец помогал ему с переводом таджикского текста «Мирзо Турсунзаде», чтобы музыка и слова соответствовали друг другу. А Батыр Закиров, популярный в то время узбекский певец, приходил репетировать песню отца «Мухаббат». Отец тесно общался с солистами, музыкантами театра. У нас дома постоянно шли репетиции. Известный тогда во всей Центральной Азии певец Ахмат Бабакулов, певица Барно Исхакова, Шуиста Муладжанова, Туйфа Фузылова приходили к нам домой и разучивали новые песни. Я слушался в эту музыку. Мне было все интересно. Тот же Юрий Тер Осипов, мой учитель, работал на нашей киностудии. Делал фильмы, делал детские спектакли в театре. Бывали у нас дома такие звезды того времени, как Александр Зацепин, Евгений Крылатов. Во дворе с ними сидели за огромным столом под виноградником.

У нас жил Сергей Балсанян временно, потом он уехал в Москву, продолжил композитор. Вместе с моим отцом он работал над одной из первых национальных опер «Розия». Также Сергей Артемьевич написал музыку для известнейшего балета «Лейли Меджнун». И после премьеры в Душанбинском театре его поставили в Москве, и он шел в Большом театре. В 1960 году мой отец написал оперу «Канде и Мадан» по драме «Бедиле». Это музыкальная драма о любви поэта к танцовщице. И для меня, например, мелодии отца так и остались основой поисков вот этого синтеза. Я иногда перелистываю его песни и романсы, черпаю то, что он находил. В 1972 году, закончив Московскую консерваторию, Толипхон, тогда в Душанбе был хороший оркестр в оперном театре. Для него я написал свои первые спектакли, продолжает композитор. В 1978 году поставили мой первый балет «Смерть ростовщика» по повести Садриддина Айни, основоположника советской таджикской литературы. Этот балет был много лет в репертуаре. А через два года я написал балет «Рубаи Хайяма». У нас потом позже был институт искусств. Я там преподавал некоторое время. А потом случилось так, что после различных событий, жизненных обстоятельств, я переехал в Москву.

На родину приезжаю, даю концерты, дирижирую и с удовольствием общаюсь с музыкантами. Ведь я там вырос, говорит Толик Шохиди. И там бывают очень интересные моменты. Театр оперы и балета в рабочем состоянии. Часто проходят концерты симфонической музыки. Когда я приезжаю, обязательно провожу концерт. Исполняю мировую классику, в том числе и музыку моих учителей Арама Ильича, отца Шостаковича. А после концертов ко мне подходят те, кто когда-то со мной учился в музыкальном училище. Эти люди самых разных национальностей живут в Таджикистане и не хотят никуда уезжать.

Ну а что еще беспокоит Толиба Шахиди, музыканта и человека? На протяжении всей своей истории человечество повторяет одни и те же ошибки, которые приводят к большим трагедиям. Это абсурдность происходящего в мире, войн, рукотворных катастроф не поддается пониманию. Почему нужно производить оружие, которое должно непременно выстрелить, кого-то убить и что-то разрушить? Мы не можем ничего изменить в этом мире. Такова человеческая природа. Но сейчас человечество зашло в такой тупик, что даже самые матерые политики не знают, как из него выйти. Из-за всего присутствующего я беспокоюсь о судьбе детей и внуков. Мы с супругой Гульсифат, говорит композитор, застали хорошие времена. Прожили больше 40 лет счастливой совместной жизни. Она подарила мне 3 прекрасных